0: где мы?
1: А где же мы?
0: А, мы с тобой юнт-редакцион.
1: А, мы с тобой в радио. Сколько раз повторять? Мы находимся в программе «Ну-ка, давай-ка» в рамках русскоязычной программы «Айда». Нашу программу вы можете слушать каждую четвертую субботу. А также мы являемся участниками и модераторами юбинт-редакции.
0: Привет!
1: Здравствуйте, ребята!
0: Хорошо, снова вы. Да, наконец-то! Месяц не было, господи, как так?
1: Да,
0: как
1: мы обзавелись наконец-то джинглом, они такие интересненькие.
0: Да, интересненькие, развязочки, да?
1: Да.
0: Со своей интересной частью.
1: Записывали сложно, долго, мучительно.
0: Да, много ошибок.
1: Огонь, но... воду, медные трубы, все прошли.
0: Да, надеюсь, вы оцените, и все, следующие месяца будете слушать с радостью.
1: Да. Что да. ж, сегодня будет довольно-таки интересно, потому что и темы сегодня довольно-таки важные. О том, допустим, как вот вообще различаются мужчины и женщины, как они воспринимаются в обществе, и также многое другое. Что еще мы сегодня будем делать?
0: Сегодня будет много разных тем, я думаю, мы их все послушаем с радостью. Спойлерить не буду, так сказать. Да. Ну что, будем начинать? Первая песня «Ты и я». Господи, как это читается, «Хсо» или «Иксо»?
1: От «Иксхо».
0: Да. Джимми Нейтрон, слушаем.

0: Вау, как тебе песенка? Вообще такая хорошая, такая вайбовая песенка.
1: Очень интересная, но у меня эта песня ассоциируется с одним эдитом из Ютуба как-то. Ну, название говорить не буду, рекламу мы не делаем, нельзя.
0: К сожалению, нам вообще ничего нельзя рекламировать, да.
1: Да, такие вот законы у нас.
0: Такие, ну, как законы, это правила такие. Ну, ладно. Тема, какая у нас тема?
1: Что ж, большие различия между мужчиной и женщиной, то, как они вообще воспринимаются обществом и какое давление оказывается вообще на мужчин. Раньше довольно-таки было так, то есть в отдельный период у мужчин было больше власти. Они решали у политики, у них было вот все. Они работали на таких сложных работах, а женщины, они хоть постоянно были дома, они там были за хозяйством или еще что. У них не было права на обучение, то есть они постоянно должны были сидеть дома и так далее. Работы были у них очень также ограничены. Они, допустим, могли работать продавцами там или там на ферме хозяйством тоже где-нибудь, пока мужчины работали строителями и прочими вещами. Также раньше вот строители, это 98% населения ранее тогда было. Вот как раз-таки у обычных таких людей, у них не было как бы прям много денег, и у них не было прям кусочка страны. Стоп, что я сейчас сказал? Ну, то есть у них не было своих собственных участков, у них вообще не было политической какой-то вот способности и такое прочее. И вот. И сейчас, вот если всмотреть, то на мужчин оказывается очень большое давление. Потому что вот с самого раннего действия мужчине вбивается в голову. Ты мужчина, ты должен, ты терпишь, ты тащишь, ты все. И это довольно-таки стрессово, когда это тебе все вбивается, когда тебе говорит: не плачь, ты же мужчина, ты должен делать. Не ной, ты же ведь не баба, чтобы так делать. Ты же ведь такой, ты такой, ты такой. И вот это все вбивается, вбивается на протяжении всей жизни. И вот некая такая стереотипность, то, что типа мужчина не должен показывать эмоции, а женщины могут, они должны быть такими-то, такими-то. Но почему мы вообще должны быть такими быть? Каждый человек может быть тем, кем он хочет быть. И люди не должны осуждать других людей просто за то, что им нравится. И вот последствия у мужчин такие, то, что они не показывают свои эмоции на протяжении всей жизни, они полностью, они как ежики, они просто не подпускают к себе никого, и они постоянно терпят. И в какой-то момент они могут очень сильно и резко поломаться. То есть, допустим, это постоянное давление, человек просто вот срывается просто, все. И там уже все, капут, алис капут. А, допустим, еще один такой у меня есть случай, да, мужчина типа терпит и так далее. И он как бы срывается на других, и все, он плохой и так далее, и так далее. Люди вообще, вот как-то по моим личным впечатлениям, вообще не разбираются в ситуации. Они вот услышали: он сделал такое-то, такое-то, какой же он плохой. Но они не разбираются, почему человек это делает. У человека есть мотивы это делать. И такое прочее. В пример, допустим, те же убийцы, да. А в раннем детстве, допустим, у них были какие-то, допустим, психологические травмы или еще что. То есть, и в итоге они настолько обиделись, что все, у них не было никого. И теперь все, они отдают обратную. Да, но самое главное, людей их понять можно, но самое главное, это их не оправдывает. То, что они делают, это плохо, и никому не стоит так делать. И не стоит держать все в себе, потому что, как правило, это ничем хорошим не кончается. Потому что, когда человек постоянно один и все держит в себе, и снова мы приходим к этой же теме, все, в нем это все копится, копится, копится, и потом это все выдается. И, допустим, у меня вот еще один такой случай есть, я видео видел, да? Вот, то, что ехали мужчина и женщина там то ли на лодке, то ли еще что, но это не важно, просто ехали, да, над водой, и женщина берет и сталкивает мужчину просто в воду, и комментарии примерно такие: о, молодец, какая ты дива, ох, как здорово, и потом там тоже, и потом уже другое видео показывается, где мужчина сталкивает женщину, и комментарии: фу, абьюзер, red flag и так далее, и очень большое неравенство между мужчинами и женщинами. И то, что раньше мужчины, у них было все, сейчас просто они должны терпеть и так далее. И что очень даже интересно, женщину не могут посадить на пожизненное, а мужчину могут. И где справедливость? Где справедливость? Я не знаю. Вроде бы мы все люди, окей, мы просто различаемся каким-то полом, но почему-то относятся к нам по-разному. И это какая-то дискриминация, можно сказать. Это, допустим, вот, знаете, сравнимо, допустим, что, допустим, есть же вот белые люди, есть небелые люди. И то, что к небелым относятся хуже, чем, ну, допустим, так. То есть вот эта вот вся дискриминация. Или, допустим, раньше, да, афроамериканцев дискриминировали, да. Была такая женщина, Роза Паркс, она отказалась давать свое место в автобусе одному мужчине просто, ну, белому. И в итоге ее арестовали. И в итоге потом она получила такой символ борьбы за такие права, чтобы все ко всем людям относились одинаково. Или, допустим, Мартин Лютер Кинг, да? Он тоже боролся, что ко всем людям должны относиться одинаково. Он также давал речь, я не помню, в 1866 или в 1855, я не помню точно, что, типа, у меня есть, допустим, мечта, то, что нужно бороться и не нужно вот это все терпеть. То есть это не только вот между мужчинами и женщинами, а также это было и по другим национальностям или расой и так далее. Вот. И примерно как бы на этом моя как бы тема немного почти все. Надо подумать, что у меня еще такое было из этого. Но сначала, Домини, какое вот мнение ты можешь сказать о всей этой ситуации?
0: Интересная тема, но не то чтобы прям новая или что-то
1: такое. Это проблема уже прямо с самого дальнего идет.
0: Да, такая уже не новая проблема, уже давно такое есть. Но когда ты сказал, что вот сейчас женщины доминируют над мужчинами, что они говорят, ты должен, и что каждый третий там red flag, есть, конечно, и люди, которые считают, что они мужчины, они должны, и то есть они мужчины, женщины им должны, и этим перегибают палку. Ну, то есть есть люди, которые так сказать, остановились в тех временах.
1: Да-да.
0: И до сих пор считают, что женщина должна им
1: всё. Да-да. И в обратную сторону также вот эти все типа вот. Вот я ужасно ненавижу все эти ваши стереотипы. Все мы люди, все мы имеем право выражать эмоции. И то просто потому, что человек, допустим, другого пола, это не означает, что он не имеет права выражать свои эмоции. Почему люди думают, что, допустим, мужчина должен держать все в себе? Да, раньше было так, но мы... Не нужно жить прошлым. Сейчас мы находимся в настоящем. И я очень негативно отношусь к всей вот этой тематике стереотипов, потому что она меня раздражает. Или, допустим, та же вот ЛГБТ-тема. Окей, человек придерживается той-то такой ориентации. Но какое вам дело, что и кто ему нравится? Ну, да, я, конечно, чуть громкий, да? Но просто, понимаете... Какое вам дело, да? Вам это как-то жизнь портит, я не знаю. Вот, вот вы хотите унизить как-то человека, я не знаю, сказать, ой, фу, такие слова тут не говорят, да? Но то, что он такой-то такой, типа, ну, а какое вам дело? Вам от этого станет лучше.
0: Если вы не поддерживаете то, как ходит по улицам тот или иной человек, какая вам разница? Даже если вы это не поддержите, даже если вы не являетесь одним из них, да, не являетесь таким, как они, не имеете такие же интересы, все равно вы как бы не имеете права просто за что-то издеваться над человеком, обзывать человека за интересы или за ориентацию. Как бы, какая вам разница? Он же не говорит вам, что вот вы, ну, так сказать, да, сейчас... скажем, традиционной ориентации. Вот вы такой, такие-то, такие плохие, вы что-то не понимаете, да? Вряд ли такое услышишь.
1: Но ко всей ситуации я отношусь нейтрально. И, кстати, сейчас объясню, почему. Каждый имеет право любить, кого хочет, как бы, да. Я за это, как бы, я ненавижу стереотипы. Но когда, допустим, парень с парнем или девушка с девушкой, как бы, нету продолжения своего собственного рода. То есть нету продолжения какой-то семьи и так далее. То есть развития там нету. Но, тем не менее, меня это ведь никак не касается. Так что они живут своей жизнью. И мне кажется, на этой ноте и можно закончить эту тему.
0: Да, у каждого есть своя жизнь, каждый делает в нем все, что захочет. Ну, если это, конечно, не противоречит там законам, да?
1: Да. И в итоге есть тема про мужчин и женщин. Мы пришли к ориентации и дискриминации других людей. Но все равно это, мне кажется, в одну группу все можно отнести.
0: Да, но тем не менее, да, мужчины, женщины и дискриминация ориентации, конечно, это более-менее одно и то же. Но, тем не менее, Что ж, музыкальная небольшая пауза, конечно. Следующая песня «Зима в сердце».
1: Да. Я попытаюсь спеть, я надеюсь, это будет неплохо.
0: О, Ром будет еще и петь. Вот это вот, конечно, очень интересно будет послушать. Короче, слушаем.

0: Ой, вау.
1: Чуть-чуть немножечко зафейлил, но я думаю, это было неплохо.
0: Да, несмотря на то, что там поется друг от друга, а не друг для друга далеко. Ну, конечно, мы на это смотреть не будем. Да.
1: Без падения нет взлета.
0: Конечно, конечно. Хотя можно слететь из взлетной полосы, ну ладно.
1: Какая разница, все равно я скоро свои песни писать буду.
0: Ну да.
1: Да, и будем их тут крутить.
0: Да.
1: Это же не реклама.
0: Нет.
1: Наверное.
0: Нет, мы ж нас рекламируем вообще. Ну, как бы, да. Так, ну, вообще, что, вот, как тебе песенка, кстати? Как ты спел, как ты себя ценишь?
1: Ну, мне кажется, где-то на семерочку из десяточки, может быть, там шестерочка. Еще много воздуха наверху есть куда.
0: Ну, это понятно, это человек собрался песни писать. Ну, давайте... Напряжем свои мозги чуть-чуть, да? Не только же музыку слушать, напряжем мозги.
1: Ну, блин.
0: А, ты все равно не умеешь. Итак.
1: Погоди, где? У меня ничего нет. У меня есть старые наушники, могу тебе ими треснуть.
0: Не надо. Итак, надо. Загадочки. Куда же без загадочек? Пару загадочек надо отгадать.
1: Нет.
0: Итак, как ты со мной разговариваешь? Итак, первая загадка. Летит, молчит. Лежит, молчит. Когда умрет... Тогда и заревет. Как ты думаешь, что это? Думай.
1: Это уголь!
0: Не совсем!
1: Это снег.
0: Правильно. Итак, загадочка номер 2. Да. Без рук, без ног, а рисовать умеет. Чуть-чуть надо подумать. Да,
1: я тут дадим... не придумаю. Природа все придумала.
0: Надо чуть-чуть дать время подумать. Так. Ну, можешь уже отвечать. Что это может быть? Что?
1: Кисточка может быть.
0: Ну, вообще, можно это считать как правильно, но ответ вообще-то мороз. Не вздыхай. Противно слушать. Загадка номер 3. Что может входить в закрытую дверь?
1: Призрак.
0: Вот опять, да? Вообще, чуть правильный. Ну, а тут немножечко по-другому ответ, конечно, написан.
1: Потому что загадки твои из Китая.
0: Вообще-то от ChatGPT. Ну, это не суть важно. Ответ – свет. Да. Загадка номер 4. Не знаю, как на итальянском. Я итальянский-то не знаю. Падает с высоты, но не разбивается. Входит в воду, но не намокает. Кого жрешь? Да. Как ты думаешь, что это может? Что это может?
1: Губка. Губка Боб, Спанч Боб, Патрик. Сквидвард.
0: Входит в воду, но не намокает. Спанч Боб.
1: Да.
0: Хорошо, ответ солнечный луч.
1: Я так и сказал.
0: Какой месяц короче всего?
1: Где подвох?
0: Думай.
1: Ну, если это как бы в каждом месяце имеется 28
0: короче,
1: дней, как минимум,
0: не...
1: февраль. Но если, опять же, смотря по формулировке вопроса, в каком, ну, допустим, в каждом месяце есть минимум 28 дней, но в феврале их только
0: вопрос
1: 28.
0: Вопрос был, какой месяц короче всех, причем тут 28 дней?
1: А, погоди, тогда ответ май.
0: Вопрос был, какой месяц короче всех?
1: Май.
0: Нет, февраль.
1: Ну,
0: имеет 28
1: дней.
0: Да,
1: но май только из 3 букв состоит, а февраль там 28 дней. По дням февраль короткий, а по имени май.
0: Так спрашивается, какой месяц, а не какое...
1: Какая мне разница?
0: А не какая имя месяц? Ну что ты думать не умеешь, поэтому тебе не нравится.
1: Как ты разговариваешь со мной?
0: Ну сначала думать научись, потом же думай.
1: Ой, я сейчас тебе клавиатурой тресну.
0: Не надо, ну ладно. Что же, загадки...
1: Надо!
0: Загадки подгадывать, надо мозг расслабить. Да, итак, песня Мальборо «Саян». Видимо, соли много ел.
1: Пересолили.
0: Слушаем.

0: Я с тобой, Маланам. Итак, как песня.
1: Летим в Таджикистан.
0: Летим в Таджикистан. К талибам. Итак. Ну чё? Теперь давай-ка ты загадочки прочитаешь. Загадочки я буду отвечать, да.
1: Всегда во рту, а не проглотишь. Опять о всяких пошлостях тут думает.
0: Язык.
1: Ладно, верно. Вверх ногами полна, перевернешь пуста.
0: Вверх ногами полна... Ну, ваза!
1: Обувь. Я не знаю, вопрос плохой. Загадка не часы, а тикает. Мои нервы.
0: Да-да-да. Нервы.
1: В априори, да? Ну, ответ сердца. Вообще-то сердце стучит,
0: оно
1: бьется.
0: Стучит, а не тикает.
1: Бьется.
0: Она циркулирует кровь. Какой тиканье?
1: Без огня горит, без крыльев летит, без слез плачет.
0: Я. Что может быть?
1: Клубника.
0: Думаешь, это клубника?
1: Да.
0: Ой. Ну, какой ответ?
1: Туча.
0: Туча без слез плачет.
1: Растет она вниз головою, не летом растет, а зимою.
0: Вниз головой, но при этом зимой.
1: Да. Чё такие легкие загадки?
0: Мороз, земля промораживается вот под землей.
1: Нет, ответ сосулька.
0: Так она же...
1: Кстати, а почему Чупа-Чупс не назвали сосулькой?
0: А почему леденец это не сосу... Почему леденец это...
1: Error, system error.
0: Почему леденец это не сосулька, а сосулька
1: так,
0: это
1: ладно.
0: Не леденец?
1: У отца Мэри 5 детей. Нана, Нене, Нини, Ноно. Как зовут 5 ребенка? Чё?
0: Вопрос прочитай еще раз.
1: У отца Мэри 5...
0: 5-го зовут Мэри.
1: Мэри.
0: Да, 5-го зовут Мэри.
1: Вы сидите в самолете, перед вами лошадь. Позади машины. Где вы находитесь?
0: Повседневный день. Да, передо мной лошадь, сзади меня машина. Да, но я на автобане.
1: Карусель.
0: А.
1: Что можно приготовить, но нельзя съесть?
0: Что можно приготовить, но нельзя съесть?
1: Что за дебильный ответ?
0: Что можно
1: приготовить? Ответ уроки.
0: А тебе пожарить или сварить?
1: Затушить. На столе лежали 4 яблока. Одно разрезали пополам. Сколько яблок осталось на столе?
0: 4.
1: Ну да.
0: Ну просто одно порезанное.
1: Да. Дальше. Из каких 3 предлогов можно составить название домашнего животного?
0: Из каких 3 предлогов можно составить домашнее животное? Я где-то слышал уже эту загадку. Не знаю.
1: Собака. Какое слово состоит из 3 слогов, а указывает на 33 буквы?
0: Из 3 слогов?
1: Да, а указывает сразу
0: что
1: на...
0: Что такое слогов?
1: Ой!
0: Дай прочитать.
1: Как же печальная история. Ответ вообще-то... этот.
0: Слогов!
1: Азбука ответ. Бука ты. Чем кончается лето и начинается осень?
0: Не знаю.
1: Буквой О. Какое колесо автомобильное не крутится при повороте?
0: Этот я слышал, это запасное.
1: А.
0: Да.
1: А что если микрофон съесть?
0: Только о еде и думает.
1: Кто бы говорил?
0: Да я за всю свою жизнь.
1: Да вообще...
0: я вообще не ем, да я как воробушек кушаю.
1: А, да? Поэтому ты в дверной проем не помещаешься.
0: Тем не менее, следующая песня. Плакала от каска.
1: Собака писала, собака...
0: Сначала микрофон выключить. Слушаем.

0: Слушайте, слушайте, вот вообще, вообще, сейчас должна была быть тема. Ну, мы так подумали, песенку одну, вторую можно и вырезать. Ну, а пока что нам Рома нам напомнил про одну очень красивую песенку в начале песни «Плакала от каска». Очень-очень добрую песенку нам напомнила, и мы решили вот спонтанненько ее так включить.
1: Нам не стыдно, мне не стыдно.
0: Да, если что, я
1: собака, это очень грустная песня.
0: Песня про бедную собаку.
1: Да.
0: Но я эту песню не слышала.

0: Ох, какая добренькая у нас песенка, однако.
1: Нет, песня была бы прям идеально, но припев чуть-чуть такой.
0: Нет, ну если бы не припев, кстати,
1: то есть песня опирается на какой-то юмор и сразу на какую-то серьезность. Тут нужно определиться либо на то, либо на другое. На два фронта это опять же на любителя специфично. Но сама идея, то, что собака брошенная, ей грустно, довольно-таки печально, но довольно-таки интересно, потому что я не видел таких идей где-то в интернете или еще что.
0: Да, ну на самом деле, вот если бы не вот эта смешная часть, которую они пытались вставить, я 100% думаю, что это юмористическая часть, то, в принципе, песня даже такая грустная, загадочная, интересная. Ну, ты уже сказал.
1: Бедная собачка.
0: Спасибо тебе
1: за... Я бросили на дороге. Все выключаем. Пошутил.
0: Ну, еще не дождетесь. Еще полчаса с вами.
1: Меньше.
0: Итак, и что?
1: 19 минут. Нет, погоди, не 19.
0: Сейчас мы можем посмотреть, 19. Но не суть важна. Итак... Загадочка номер 21. Ну, с 21 загадка уже. Он не настолько умный, чтобы знать это все, понимаете? У кого есть шапка без головы, нога без сапога?
1: Гумба.
0: Нет, гриб.
1: Ну, а гумба — это гриб.
0: Какая разница? Я упал. Какое животное всегда при себе носит свой дом? Ну, это надо.
1: Так, ну, черепаха, наверное, или улитка?
0: Ну, улитка, да, улитка.
1: Естественно.
0: Я живу в воде, но я не рыба. У меня 8 ног. Кто я?
1: Осьминог.
0: Да, даже рифмуется. 8 ног, осьминог. Какая птица строит гнезда, но сама в них не живет? Ну, тут надо знать уже биологию или к чему это относится. А если не подсматривать мой листочек?
1: Так, Но это почему
0: тяжело.
1: Мужчины думают больше, чем женщины? Развязка
0: потому
1: в том,
0: что живут меньше.
1: Что,
0: да, кукушка. Правильный ответ. Кукушка. Ку-ку. Ку-ку. Какую рыбу царь морской носит на голове? Ну, тут, конечно, тоже.
1: Пискарь Иваныч.
0: Опять же, Пискарь Иваныч. Нет, не Пискарь Иваныч.
1: В смысле?
0: Ну, это сельдь. Сельдь в скобочках королева.
1: Кто это?
0: Я не знаю, кто такая сельдь-королева.
1: Микрофон очень вкусный, вы знали об этом? Я вот тоже нет. А давайте мы сейчас с вами подорвем тут все, а потом скажем.
0: Так, вообще-то тебя слышно? На это и расчет, да, наверное. Ну, следующая песня «Детство». «Детство» Рауф и Файк.
1: Этот человек будет петь впервые, так что...
0: Я буду петь впервые. Не судите строго. Он хотя бы на этом опирается, а я хочу просто попробовать себя, как бы петь.
1: Как говорится, радио — это же борьба с выступлениями и так далее.
0: Да,
1: это такое... как бы не прям сцена, но...
0: Да, мне очень интересно. Смотри, я сейчас слегка отредактирую звук вначале.
1: Так, а какой я микрофон, чтобы тебе... меня...

0: Так, небольшая поправочка. Я должен сделать немножечко тут пару махинаций с аппаратурой.
1: Начало прям очень мне понравилось.
2: Так, продолжаем.
0: Да, сейчас я тут пару махинаций. Вот так, что можно сделать. Итак, погнали.

0: Tak. Tak. Мне не стыдно, мне не стыдно.
1: Не то, чтобы сказать, что прям я во многом...
0: Ну, песня не моё, я думала какую-нибудь другую.
1: Не прям, что профессионал, я...
0: Можно какую-нибудь другую песню, кстати, спеть.
1: Это было неплохо, но очень далеко от идеала. Но
0: мне это понятно, первый раз пою вообще.
1: Ты выдал весь свой максимум, твой голос слишком высокий, чем у автора.
0: Да,
1: а у меня голос слишком низкий, когда я пел у девушки, поэтому в этом такая проблема.
0: Да, надо...
1: когда, если бы ты пел не под фанеру, тогда бы, может быть, какая-то...
0: Я старался петь под фанеру, потому что, как в твоем случае, когда ты пел, я делал чуть потише, чтобы только было нас слышно и слегка музыку.
1: Да. Да. Так что это объективно неплохо, но пока что, мне кажется, прямо на 50% ты это сделал хорошо.
0: Ну да.
1: И, ну, хотя не знаю, может, и на 60, но в любом случае.
0: В любом случае можешь считать следующие загадочки.
1: У нас какие-то другие темы, кроме загадок, будут?
0: Пока что нет, пока что нет.
1: Ох, господи, а почему мне это читать? У тебя и так мало времени эфирного, давай ты читай.
0: О, сидит в своем телефоне, только ничего делать. В каком случае 1 плюс 1 равно 1?
1: Если оно умножается, как бы, ну или...
0: Ой, когда складывают две капли воды, может ли страус назвать себя птицей?
1: Нет, у него нет рта.
0: У страуса нет рта?
1: Что я сейчас сказала? Но он не умеет на человеческом
0: разговаривать. Он не умеет говорить, да. На какой вопрос нельзя... Тихо, на какой вопрос нельзя ответить «да»? Нельзя ответить «верно», да.
1: Это когда Пиноккио скажет, что у него сейчас вырастет нос.
0: Что? А при чем тут ответ «да»? Это... Парадокс Пиноккио называется, там нет ничего связанного. Короче, ответ, это вопрос, ты спишь. Потому что если ответить «да», значит, человек уже проснулся, значит, это будет неверно. А как задача?
1: Но вообще-то ты спишь, можно и задать по-другому, как ты спился.
0: Или ты умер тоже, да? Ты умер, да. Как так? Значит, не умер. Так, идем дальше. Сколько яиц можно съесть натощак?
1: Одно.
0: Почему? Аргументируй!
1: Потому что я так сказал.
0: Нет, потому что следующие уже будут не натощак. Что становится больше, если его перевернуть вверх ногами?
1: Так. Погоди, какая еще раз форма?
0: Что становится больше, если его перевернуть вверх ногами? Ответ число 6, потому что если перевернуть число 6, что у нас получится число 9, вот так вот, или число пи. Но это там уже перевернуто, это так, что получилось. Так. Согласен. Бормулы. Так. Что?
1: Что?
0: Что ты на меня смотришь? Не смотри на меня так! Итак. Фу, господи. Так, я попробую сейчас еще раз петь. О, боже мой, стыдно. Ну да, попробую сейчас еще раз петь. Я думаю, получится неплохо. Сейчас. Потому что песня другая.
1: Сейчас послушаем.
0: Должна быть получше песни. Да.
1: Угу.
0: Вылез из телефона.
1: Так, объявление о продаже.
0: Так, все. Отключаем этого бибу. Подключаем этого бобу. Я вижу по глазкам твоим, ты сильно скучаешь по нам, вокруг меня миллион дам.

из тех, кто выносит мозги. Меня сильно ценит, прощая грехи. Но ее характер порой раздражает. Ведь там, где мы любим, мы все принимаем. Ее

0: Никто мне, как она, не интересно. Стыд.
1: Это было...
2: Верните мне игру. Спасибо.
0: Итак.
3: Это было явно лучше, чем в первый раз.
0: Да.
3: Тут я могу тебе дать 8 из 10. Ты чуть-чуть не успеваешь за ним и чуть-чуть перевышаешь его.
0: Да, потому что если я... Когда он поет обычным голосом, то есть более-менее таким высоко-низким, средним голосом, я не могу петь так же, как он, только низким голосом.
3: Ну, что мне еще сказать?
0: А я хочу сказать, вылези из телефона, а то сидит он тут только
3: в телефоне. Я записываю сверхгипербажную информацию.
0: Ты не умеешь писать, соответственно, и записывать. Итак. Так, следующий вопрос. Следующая тема. Сейчас, мне еще надо найти, как говорится. Итак. Вот я тебя вообще не предупреждал.
3: Так.
0: Но.
3: Нет.
0: Да.
3: Нет, мне страшно.
0: Знающий ответ. Итак. Роман. Смотрите, Роман.
3: Что он от меня? Нет, не говори, что ты... Нет. Это же ведь не то, о чем я думаю. Ну-ка, давай.
0: В каком вы классе, Роман?
3: В восьмом.
0: Ты в восьмом классе, да?
3: Ну.
0: Как учится?
3: Нормально.
0: Да?
3: Да.
0: Нет. А я слышу, что ты плохо учишься.
3: От кого?
0: От кого надо.
3: Я могу спокойно сказать свои... У нас еще школа как бы в Германии как устроена. Хотя бы, если вы это слушаете, вы и так в Германии...
0: Да, короче, не надо объяснять, и так все понятно.

0: тебе вообще не нравится.
1: Ну, а что, окей. Просто школа иногда дает такие бесполезные информации, которые мне в жизни ну вообще не пригодятся.
0: Ну, в экзаменах пригодятся, но тем не менее,
1: да. Да кому это надо? Этот мусор никому не нужен. Какая мне разница, у кого какая там революция когда была?
0: Да.
1: Окей, базу какую-то знать надо. Первая мировая, Вторая мировая, все. Mm-hmm. Какие-то там это окей, не нужно. Биология, география, все такие предметы тоже окей. Химия, физика, это важно. Математика, окей, это очень важно. Высчитывание процентов в налогах все равно полезно. Немецкий, ну, грамматика и речь, это все равно улучшается, потому что тогда выше шансы на хорошую работу, когда ты умеешь договариваться и разговаривать нормально. Английский тоже сейчас полезен, потому что... Это как в мере другой язык, и, в принципе, довольно-таки популярный язык, его многие знают, и это очень хорошо помогает в других странах. А из остального, ну, что еще сказать?
0: Ну, да. Итак, подвели к теме, что школьник сидел в старшие классы. Старшие классы.
1: Это еще Миттельштуфа.
0: Ну, ты, ну, вот уже скоро, через следующий месяц, ты станешь уже старшеклассником, в 9 класс пойдешь. Сталкивался ли ты с буллингом? Буллили тебя? Видел ли ты буллинг в своей школе?
1: Во-первых, ну это гимназия. Только попало не берут, но это не означает, что там все адекватно. Что по поводу моей стороны? Что тут сказать? Как бы я как белый карандашик на белом холсте в этой школе. То есть я как бы пытаюсь что-то сделать, но меня как сильно видно, типа, меня как-то не сильно там замечают, я как бы есть, но меня нет. То есть я вот этот самый белый карандашик, а вот этот белый холст, это как раз-таки школа. Но стоит мне поменять холст на любой такой другой, то я смогу проявляться, потому что другие в этой школе, они цветные карандаши, их очень хорошо видно. Но зато я довольно-таки много наблюдаю и примерно понимаю, кто из себя что представляет.
0: Красивая иллюстрация, конечно. Но, тем не менее, дискриминации или то есть такого ты в своей школе обычно не замечаешь?
1: Ну, типа, в принципе, такого нет. Как бы они... Ну, окей, иногда они могут вытворить фигню и построить из парт Бурдж-Халифу, а потом делать вид, что ничего не было. Или из парт построить себе футбольный стадион и играть в футбол
0: это банально,
1: на 15 минут на перемене в классе.
0: Ну, это делают почти все. То есть
1: или
0: это...
1: заварить губку в чайнике.
0: Ну, это уже посильнее. Смотри, ты учишься в гимназии.
1: Что?
0: Соответственно, 13 классов можешь делать.
1: Да.
0: Ты будешь делать 13 классов, да? Ну, просто к слову, да? Не надо из этой начинать тему.
1: Да.
0: 13 классов.
1: Да.
0: Правда ли, вот что, смотри, 13-классники, им сколько? Там уже по 18 лет?
1: 19-20.
0: Ого. Они уже, по сути, могут сдавать на права спокойно ездить на машине. Скажи, кто-нибудь у тебя приезжает на машине в школу?
1: Я что, знаю, что ли, мне как-то... Потому что есть два здания, и более старшие классы где-то в другом здании, а я даже не знаю, где это здание.
0: Mm-hmm. Вот ты уже в средней школе, как в Германии, Грундшуле, и дальше идут остальные школы, средние школы.
1: Кстати, эта школа нравится мне тем, что там мы режем глаза свиньи и сердце свиней. В прямом смысле.
0: И этим тебе она нравится.
1: Ну, типа, это хотя бы интересно.
0: Ты имеешь в виду в том, что, типа, на практике много чего учат и обучают, да?
1: Кусь!
0: А, господи, не испугался. Я теперь забыл, что хотела спросить. Надо прочитать еще раз. Ага. Смотри, ты уже сколько? Это 8 лет, 8 минус 5 будет 3, правильно? А, гимназиаст нашелся. Ты увидел, ты застал два поколения пятиклассников. Как раньше было...
1: В этой школе самые младшие классы — это 8-е.
0: В смысле?
1: Ну да. Мы самые младшие, там 8 класс.
0: Шульгбой, да? Или именно в школе?
1: В целом, да. Там нет ни 7-х, ни 6-х, ни 5-х. 8 класс самый младший.
0: Ого!
1: Да. Но в прошлой школе тоже много историй. У нас минута осталась, поэтому надо заканчивать.
0: Ну да, наверное, уже будем прощаться. Наверное, на следующем месяце закончим этот разговор.
1: В общем, я считаю, что эфир удался.
0: Да, не подрасчитали время, там, наверное, полчаса вопросов.
1: Эфир удался.
0: Эфир... Удался, конечно. Конечно, удался. Нет, мне понравилось.
1: Что ж, как обычно, наша программа каждую четвертую субботу. А ну-ка, давай-ка.
0: А ну-ка,
1: Рома,
0: давай-ка.
1: Рома в рамках... Мы не представили в самом начале.
0: Ну тогда представьте в конце, что за 30 секунд.
1: Да, мы, Рома и Доминик, вели сегодня этот замечательнейший эфир.
0: Вели себя хорошо, мы старались.
1: Да.
0: Вы могли подумать, что мы ведем себя нехорошо, но зная нас.
1: Надеюсь, начальник нас плеткой бить не будет. Если что, это типа, это прикол, как бы, да, не подумайте.
0: Это прикол, да, никакого насилия в этих...
1: Образное выражение.
0: Да.
1: 10 секунд давай уже.
0: Ладно,
1: в общем, пока,
0: все,
1: ребята.
0: До свидания.
1: До следующего месяца.
0: Все, пока.